СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104,5 FM.

0: rock music.
1: Rock Arsenal 104.5 FM. Rock Arsenal.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: не сошел с ума так надо.
1: СМИ Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
2: Эрик Клэптон. Guns N' Roses. Браво. Radiohead.
3: Только здесь, только на Rock Arsenal.
4: Rumors spread around, United takes its time, but the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Канадский герой Брайан Эдамс с патриотическим манифестом «Канада не будет 51-м штатом»

0: Концертный зал «Рок-Арсенала».
1: Я живу сегодня. I'm still

Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-Арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты». Wow, I feel good.
1: Рок-арсенал.

0: радиофорум зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Рок-Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
2: Здравствуйте. Решение о снятии запрета на экспорт дизельного топлива в России еще не принято, заявил вице-премьер Александр Новак. Пока решено сохранить запрет, чтобы формировать рост запасов на зиму. По словам Новака, правительство ожидает рост объемов поставок бензина на рынок. Несколько нефтезаводов уже введены в эксплуатацию. Также Россия начала импортировать бензин. Первые продажи импортного топлива состоялись на бирже Санкт-Петербурга. Напомню, на этой неделе в стране возникла вторая волна напряжения на топливном рынке. На АЗС вернулись большие очереди. Причина этого – атаки ВСУ на нефтяную инфраструктуру страны, а также уход на плановые ремонты как российских, так и белорусских НПЗ, пишет РИА Новости. В эти выходные ГАИ проводит массовые проверки водителей на дорогах по всей стране. Особое внимание уделяется выявлению нетрезвых автомобилистов. Рейды проходят в том числе в Свердловской области, пишет газета «Известия». В ГАИ подчеркивают, что управление в пьяном состоянии недопустимо, несет угрозу жизни водителя, пассажиров и других участников движения. Граждан, ставших свидетелями пьяного вождения или неадекватного поведения на дороге, просят сообщать в полицию по телефону 102. Маршруты автобусов номер 49 и 84 на Визе в Екатеринбурге изменены из-за дорожных работ на проезжей части у дома на улице Металлургов 32А. Автобусы временно ходят не по дублеру, а по улице Металлургов, сообщили в мэрии. Как долго продлятся ограничения и изменения маршрутов, там не уточнили, пишет Ядин. С 19 августа пассажиры автобусов 49 и 84 стали жаловаться на то, что не могут дождаться транспорта на остановках детский центр и Новомосковский тракт на пути до торгового центра «Мега» и обратно. На новой неделе на Средний Урал ненадолго вернется теплая и сухая погода. В воскресенье днем кратковременные дожди ожидаются в основном только в восточных районах. В начале недели погода определит теплый барический гребень, рассказали в Уралгидромете. Температура воздуха с понедельника по среду превысит норму на 3-5 градусов. По данным сайта Росгидромета, во вторник днем в Екатеринбурге температура может подняться до плюс 27 градусов и будет солнечно. В четверг начнутся дожди уже до плюс 23 градусов днем, в пятницу и вовсе плюс 7 градусов ночью, всего 15 днем. Таков предварительный прогноз. И о спорте. Футбольный «Урал» обыграл команду «Текстильщик» из Иваново со счетом 2-0. Матч 8-го тура Лиги Пари прошел в субботу днем на Екатеринбург-арене. После 7 сыгранных матчей у «Урала» 14 очков, третье место в турнирной таблице первой лиги. Выше только Нижний Новгород, у которого 19 очков, и «Велес», у которого 15. У ивановского «Текстильщика» 6 баллов после 8 игр и 15 место в турнирной таблице. В следующем туре «Урал» сыграет в гостях с «Арсеналом» 29 августа. «Текстильщик» в этот день примет дома «Велес», пишет «Совспорт». Официальный доллар в выходные понедельник 82,92, евро 96 рублей 86 копеек.
3: Информация на правах рекламы.
4: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
5: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
4: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
5: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру».

0: and you grow what I grow.
1: Музыкальная программа «Рок-Арсенал» на 104,5 FM.

0: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным. Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
1: Новые релизы на рок-арсенале.
2: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
3: Траву, она сомкнет зеленые объятия.
2: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
1: Peace, рок-арсенал.

0: «Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Решение о снятии запрета на экспорт дизельного топлива в России еще не принято, заявил вице-премьер Александр Новак. Пока решено сохранить запрет, чтобы формировать рост запасов на зиму. По словам Новака, правительство ожидает рост объемов поставок бензина на рынок. Несколько нефтезаводов уже введены в эксплуатацию. Также Россия начала импортировать бензин. Первые продажи импортного топлива состоялись на бирже Санкт-Петербурга. Напомню, на этой неделе в стране возникла вторая волна напряжения на топливном рынке. На АЗС вернулись большие очереди. Причина этого – атаки ВСУ на нефтяную инфраструктуру страны, а также уход на плановые ремонты как российских, так и белорусских НПЗ, пишет РИА Новости. В эти выходные ГАИ проводит массовые проверки водителей на дорогах по всей стране. Особое внимание уделяется выявлению нетрезвых автомобилистов. Рейды проходят в том числе в Свердловской области, пишет газета «Известия». В ГАИ подчеркивают, что управление в пьяном состоянии недопустимо, несет угрозу жизни водителя, пассажиров и других участников движения. Граждан, ставших свидетелями пьяного вождения или неадекватного поведения на дороге, просят сообщать в полицию по телефону 102. Маршруты автобусов номер 49 и 84 на Визе в Екатеринбурге изменены из-за дорожных работ на проезжей части у дома на улице Металлургов 32А. Автобусы временно ходят не по дублеру, а по улице Металлургов, сообщили в мэрии. Как долго продлятся ограничения и изменения маршрутов, там не уточнили, пишет Ядин. С 19 августа пассажиры автобусов 49 и 84 стали жаловаться на то, что не могут дождаться транспорта на остановках детские центры и Новомосковский тракт на пути до торгового центра «Мега» и обратно. На новой неделе на Средний Урал ненадолго вернется теплая и сухая погода. В воскресенье днем кратковременные дожди ожидаются в основном только в восточных районах. В начале недели погоду определит теплый барический гребень, рассказали в Уралгидромете. Температура воздуха с понедельника по среду превысит норму на 3-5 градусов. По данным сайта Росгидромета, во вторник днем в Екатеринбурге температура может подняться до плюс 27 градусов и будет солнечно. В четверг начнутся дожди уже до плюс 23 градусов днем, в пятницу и вовсе плюс 7 градусов ночью, всего 15 днем. Таков предварительный прогноз. И о спорте. Футбольный «Урал» обыграл команду «Текстильщик» из Иваново со счетом 2-0. Матч 8-го тура Лиги Пари прошел в субботу днем на Екатеринбург-арене. После 7 сыгранных матчей у «Урала» 14 очков, третье место в турнирной таблице первой лиги. Выше только Нижний Новгород, у которого 19 очков, и «Велес», у которого 15. У ивановского «Текстильщика» 6 баллов после 8 игр и 15 место в турнирной таблице. В следующем туре «Урал» сыграет в гостях с «Арсеналом» 29 августа. Текстильщик в этот день примет дома, Велес, пишет «Совспорт». Официальный доллар в выходные понедельник 82,92, евро 96 рублей 86 копеек.
2: Информация на правах рекламы.
3: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
4: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50». Плюс. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-779. Акция до конца августа.
2: «Белджи». Надежность в движении.
3: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
4: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3-4.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо с песней «Круче, чем когда-либо».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты». Wow, I feel good.
1: Рок-арсенал.

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
2: Доброе утро. Решение о снятии запрета на экспорт дизельного топлива в России еще не принято, заявил вице-премьер Александр Новак. Пока решено сохранить запрет, чтобы формировать рост запасов на зиму. По словам Новака, правительство ожидает рост объемов поставок бензина на рынок. Несколько нефтезаводов уже введены в эксплуатацию. Также Россия начала импортировать бензин. Первые продажи импортного топлива состоялись на бирже Санкт-Петербурга. Напомню, на этой неделе в стране возникла вторая волна напряжения на топливном рынке. На АЗС вернулись большие очереди. Причина – атаки ВСУ на нефтяную инфраструктуру, а также уход на плановые ремонты российских и белорусских НПЗ, пишет РИА. В эти выходные ГАИ проводит массовые проверки водителей на дорогах по всей стране. Особое внимание уделяется выявлению нетрезвых автомобилистов. Рейды проходят в том числе и в Свердловской области, сообщают «Известия». В ГАИ подчеркнули, что управление в пьяном состоянии недопустимо, несет угрозу жизни водителя, пассажиров и других участников движения. Автомобилистов призвали отказаться от поездок после употребления алкоголя и воспользоваться общественным транспортом или такси. Граждан, ставших свидетелями пьяного вождения или неадекватного поведения на дороге, просят сообщать в полицию по телефону 102. Маршруты автобусов номер 49 и 84 на Визе в Екатеринбурге изменены из-за дорожных работ на проезжей части у дома на улице Металлургов 32А. Автобусы временно ездят не по дублеру, а по Металлургов, сообщили в мэрии. Как долго продлятся ограничения и изменения в маршрутах, не уточнили, пишет Е1. С 19 августа пассажиры автобусов 49 и 84 маршрута стали жаловаться на то, что не могут дождаться транспорта на остановках детских центр и Новомосковский тракт на пути до Меги и обратно. Суд в США отменил запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран, в их числе и Россия, пишет РИА Новости. Федеральный судья признал незаконным запрет, введенный администрацией Дональда Трампа. Суд обязал Госдеп вернуться к индивидуальному порядку рассмотрения заявлений на визы. Вашингтон ввел запрет в январе. Помимо россиян, он затронул граждан Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Грузии, Молдавии. Американские власти опасались больших трат на социальные пособия иммигрантов из стран, уровень достатка в которых считается средним или низким. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл челябинский «Трактор». Предсезонный товарищеский матч прошел накануне в Екатеринбурге на УГМК-арене и завершился в овертайме со счетом 4-3 в пользу хозяев. В рамках подготовки к сезону «Автомобилист» также выступит на Кубке мэра Москвы, который пройдет с 27 по 30 августа. Доллар на выходные 82,92, евро 96,86.
0: Информация на правах рекламы.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.

Рок-Арсенал. Рок-Арсенал. Рок-Арсенал.

0: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-807-79. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.
2: Новое-новое. Это «You Can Touch» от «Казановы». В жизни.

0: задание. Какое сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
4: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
5: Полчаса без рекламы.
6: Рок.

Дорогие арсенальцы, в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты. What?

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Добрый день. В Оренбурге обломки БПЛА упали на территорию логистического комплекса «Озон». Об этом сообщил глава города Альберт Юмадилов. По его словам, несколько дронов были сбиты над особой экономической зоной, где находятся промышленные предприятия. Более 300 человек были эвакуированы со склада «Озон». Пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщили в пресс-службе компании. Работа склада приостановлена. Размещенные в логистическом центре товары будут скрыты с витрины маркетплейса, добавили там. Неизвестные обстреляли 2 автобуса в Екатеринбурге. Есть пострадавшие. Об этом сообщили региональные СМИ. Областное управление СКР возбудило дело по статье о хулиганстве и проводит расследование. Как сообщает портал «Царьград», стреляли, предположительно, из пневматического оружия. В результате обстрела один мужчина получил травмы. Следователи проводят оперативно-розыскные мероприятия, устанавливают все обстоятельства и ищут причастных к преступлению. Глава СКР генерал Бастрыкин ждет доклад из регионального следственного управления о ходе расследования. На следующей неделе в Свердловской области начинается официальная агитация в СМИ перед выборами за кандидатов в региональное ЗАГС-собрание. Как следует из постановления облсберкома, первые дебаты пройдут на 4-м канале 24, 25, 26 августа в 18 часов. В понедельник в эфире встречаются «Единая Россия», «Новые люди» и «Яблоко». Во вторник «Справедливая Россия», «ЛДПР», «КПРФ». В среду «КПРФ», «Яблоко» и «Новые люди». На канале ОТВ дебаты проведут с 1 по 9 сентября. Печатная реклама кандидатов также выйдет в начале сентября, пишет «Новый день». На новой неделе на Среднем Урале ненадолго вернется теплая сухая погода. В первой половине недели погоду определит теплый барический гребень, сообщили в Уралгидромете. Температура воздуха с понедельника по среду превысит норму на 3-5 градусов. По данным Росгидромета, во вторник, 25 августа, в Екатеринбурге может потеплеть до плюс 27 и будет солнечно. В четверг начнутся дожди и уже плюс 23 днем, а в пятницу и вовсе плюс 7 ночью и всего плюс 15 днем. Amazon случайно слил в сеть новый фильм «Мятеж» с Джейсоном Стейтемом до премьеры. Фильм по ошибке оказался в открытом доступе на стриминговой платформе за 2 дня до официальной премьеры в кинотеатрах, что вызвало бурю возмущения в индустрии. Утечка ударила по международному прокату, теперь он вынужден конкурировать с пиратской копией отличного качества. По сюжету герой Стейтема – спецназовец, которого втягивают в криминальное дело, и он раскрывает международный заговор. Доллар на выходные 82.92, евро 96.86.
0: Информация на правах рекламы.
3: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
4: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
5: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
7: «Rock and Talk».
6: Рок и разговор.
7: Rock and Talk.
6: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
7: Rock and Talk.
6: Встречайте.
8: Всем рок-н-ролльный привет. В студии «Рок Арсенал» Алексей Коршун. И сегодня мы продолжим беседу с екатеринбургским музыкантом Николаем Григорьевым о творчестве великого гитариста Джимми Хендрикса. Джимми Хендрикс определить одним каким-то жанром, одним стилем невозможно.
9: Невозможно, да. Но в этом альбоме «Axis Bold as Love» скомпоновалось очень много вот этих вот фрагментов, которые стали представлять из себя одно целое.
8: Ну да.
9: Отрицательный момент какой? Он записал вот этот студийный альбом. Но из всего студийного альбома он смог играть только «Spanish Castle Magic» иногда, и «Little Wing». Все остальное было записано наложением с определенным количеством эффектов, и он прекрасно понимал, что сыграть-то оно и не выйдет.
8: Ну, то же самое произошло с Битлами, когда они записали.
9: Да, но они сразу же сказали, что все, на этом все заканчивается.
8: Мы не будем выступать с концертами.
9: Не будем выступать с концертами, да.
8: Но Хендриксу надо было выступать.
9: То есть я это сделал, публика-то просит, а я это показать не могу. и играют совершенно, получается, другое. В этом случае, вот то, что я прочитал, у некоторых людей возникал раздрай. Человек приходит услышать одно, видит совершенно другое. Но альбом сам «Excess Bold as Love», он просто великолепный.
8: Да, великолепный альбом, но Джимми Хендрикс возлагал самые большие надежды на свой следующий альбом, на третий который назывался «Electric Ladyland». Записывал он его уже в Нью-Йорке, в отличие от двух первых, которые записывались в Лондоне. И там возможности студийные были еще шире, насколько я понял.
9: Да, все правильно.
8: В Record Plant студии были оснащены самым современным оборудованием на то время. И, конечно же, «Electric Ladyland» звучит совершенно урбанистически, опять же. Совершенно футуристически даже.
9: Он другой.
8: Джимми стремится в каждой песне достигнуть какого-то нового звучания.
9: Все верно.
8: И даже формы. Как в песне «Буду Чайл», например.
9: Ну, это да. Но тут любопытный момент, я могу сказать, заключается в том, что он это делал практически сам. Уже без Чеса Чендлера.
8: Чесу Чендлеру надоели тусовки в студии.
9: Надоели тусовки в студии, то есть он просто не смог с ним справляться уже. «Excess Bold as Love» по компоновке, по всему прочему, мне как-то намного ближе. То, что Хендрикс потратил на это огромное количество времени, я с этим согласен. Но бесконечная перезапись одной и той же песни не приводила ни к чему хорошему. А Хендрикс, он, судя по всему, был нечто вроде перфекциониста. Совершенство, на самом деле. Ради совершенства оно ни к чему хорошему не ведет. То есть ты постоянно переделываешь. В результате теряется сам смысл произведения.
8: Ну да. Что произошло с группой Beach Boys, кстати.
9: Да, приблизительно.
8: Брайаном Уилсоном, который сошел с ума, переделывая свои вещи. Что происходило с Джимми Хендриксом? Он действительно перезаписывал свои партии постоянно. И Ноэл Рединг вспоминал, что он просто ложился спать в этот момент. А, он говорил даже так. Я уходил куда-то там с девушками развлекаться, приходил, а он все еще гитару настраивал. То я не скажу, что этот альбом совершенен, но что-то такое близкое к совершенству есть.
9: Так
8: а давайте послушаем какую-то песню из этого альбома.
9: А можно послушать сразу же две песенки, которые называются, допустим, первая – это «И Бог создал».
8: А, это ты говоришь о начале, опять же, альбома. «И Бог создал любовь».
9: Да, «И Бог создал любовь», а потом та самая песенка, которая называется «Electric Ladyland».
8: «Have you ever been to Electric Ladyland?» Ну, давайте. Это начало альбома «Electric Ladyland» Джимми Хендрикс Experience на рок-арсенале в программе «Rock and Talk». Just,

0: Прозвучало начало альбома Electric Ladyland Джимми Хендрикса и его группы. Альбом этот вышел в 68 году. И сегодня мы говорим о творчестве Джимми Хендрикса с Николаем Григорьевым.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Альбом этот действительно удивителен уже тем, что не три музыканта записывались, а уже там были приглашенные, сессионные и просто друзья Джимми Хендрикса.
3: Там был целый толпизм.
0: Потому что ему требовалась группа, подобная группе The Marvels of Invention, как он говорил.
3: Да, насколько я понимаю.
0: «Мне нужно много инструменталистов», — говорил Джимми Хендрикс. «А где их взять, когда только барабанщик и басист есть?»
3: И вот проблема-то была в том, что Фрэнк Заппа умел это все записать на ноты и объяснить, что нужно делать. Это на самом деле не шутка. Да, потому ты об этом ничего не знаешь, да. И пригласить музыкантов и рассказывать, кому что должен. Вот сама песня, которую прослушали, и Бог сотворил любовь, которая такая там с эффектами, а вторая, вот та самая, которая называется «Have you been Electric Ladyland», Electric Lady он называл гитару. Песня действительно очень странная, в каком-то клубящемся мареве таком находящаяся. Оценить ее с точки зрения стилистики просто нереально. То есть это не то, не то, не то и не то, и не то. Это как какой-то импрессионизм такой. Просто вот этот момент сбора всей информации, которой музыкальной он владел, вот она там находится. Но сказать, что она строго по форме сделана, я бы такое не сказал. Она полуимпровизационная. Где-то какие-то непонятные подпевки вылезают, где-то какие-то колокольчики, гитары. Дальше у него идет абсолютно отличная, и это правильно сделано, урбанистическая такая зарисовка
0: Cross Town Traffic.
3: Вот это действительно такая, я бы сказал, забойная штука.
0: Я могу сказать, что как таковых хитов-то ведь у Джимми Хендрикса было довольно мало. Но вот это одна из этих самых хитовых вещей.
3: Да, все верно.
0: Я предлагаю сейчас ее послушать. Cross Town Traffic на Rock Arsenal в программе Rock and Talk The Jimi Hendrix Experience.

0: Это была группа The Jimi Hendrix Experience, прозвучала песня из альбома Electric Ladyland, называлась она Crosstown Traffic. Мы сегодня говорим о творчестве Джимми Хендрикса и об этой замечательной, уникальной личности с екатеринбургским музыкантом Николаем Григорьевым.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: А вот насчет количества музыкантов, которые он использовал, там у него был клавишник Стив Уинвуд.
0: Из группы Traffic.
2: Да, из группы Traffic, да. И они как раз записали там такой джем интересный, который длиннющий, ну, в принципе, для слушателей он обычно нудный, насколько я помню. Для музыкантов вообще джемы, так называемые, то есть импровизационные встречи, они характерны тем, что они интересны самим музыкантам. Вот мы сидим и играем через дром, и вот эта вот Voodoo Child, первая ее часть, не та, которая наиболее всем известна, как
0: короткая
2: Slide Return, да, а именно вот эта длинная. Она абсолютно длинная, бесконечная, то есть ты слушаешь, думаешь, когда это наконец закончится, они все играют.
0: Ну, они хотели ввести слушателей в транс, мне
2: да,
0: такое ощущение.
2: Да, в принципе, есть и ощущение такое, есть, оно действительно
0: потому что
2: трансовое.
0: Само название Voodoo, извините, это сразу отсылает колдовство.
2: Я думаю, что они не хотели слушателей вводить в транс, они сами себя вводили в транс,
0: да,
2: когда
0: да,
2: ты
0: да,
2: именно
0: да.
2: вот таким образом импровизируешь, ты и находишься в этой
0: если
2: такой
0: это действительно
2: атмосфере.
0: Записано вживую, то действительно так
2: а
0: оно
2: это записано вживую, это слышно, потому что там есть некоторые грехи в игре там того, другого, третьего, это все присутствует. Джимми берет песню Боба Дилана «All Along the Watchtower».
0: Кстати, это одна из любимейших песен самого Джимми Хендрикса, поэтому-то он ее исполняет на этом альбоме.
2: Вот. Да. Кстати, он ее сделал. Очень интересно. По большому счету, у Боба Дилана она такая фолковая практически.
0: Обычный
2: да, обычно. А у Хендрикса она с таким... таким, как бы, упором, говорю, четкие абсолютно удары.
0: Ну, атака.
2: А атака такая мощная. И у тебя уже впечатление, что оба-на, что такое на сторожевой башне. Угу. То ли это там солдат какой-то стоит, там кого-то ждет врагов. Там и...
0: Не выходя со сторожевой
2: да,
0: башни,
2: да, да,
0: всю
2: да,
0: дорогу
2: да,
0: на сторожевой
2: да,
0: башне.
2: Вот.
0: И Боб Дилан ее оценил, кстати.
2: И причем Хендрикс играл в этой вещи не на стратокастере. Угу. Он играл на инструменте фирмы Гибсон, и это слышно. Звук более толстый, более певучий. Стекла намного меньше.
0: Угу.
2: Но, тем не менее, в эту песню это все вписалось.
0: Давайте послушаем сейчас песню All Along the Watchtower, автор Боб Дилан, а исполнители — это группа Джимми Хендрикса, The Jimi Hendrix Experience. На рок-арсенале в программе Rock and Talk.

0: «All on the Watchtower» – кавер-версия песни Боба Дилана прозвучала в исполнении Джимми Хендрикса и его группы. Сегодня мы говорим о творчестве этого великого музыканта с Николаем Григорьевым.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Альбом действительно это глыба, и слушать его полностью подряд так же тяжело, наверное, как Physical Graffiti, например.
3: Ну, наверное, да, да. От из того, военных альбомов да. Легко слушать было только один, насколько я помню, это белый альбом.
0: И то без четвертой стороны, без предпоследней композиции. Revolution Number 9. Но тем не менее, сейчас даже эта композиция слушается, и я должен сказать про себя. Я ведь поначалу Джимми Хендрикс вообще не воспринимал. Мне казалось, это такая какофония какая-то.
3: Аналогично, абсолютно аналогично. Ты что думаешь? У меня было по-другому. Я общался с людьми, которые были старше меня. Лет на 5, на 6. Мне было лет 16, им было там по 22, по 22. Некоторые уже закончили армию. И когда мне это поставили, после мелодичных Битлз, у меня наступила контузия сразу же. Мне говорят, ну, это психоделика. Вдруг звучит Little Wing. Вот из всей этой какофонии звучит Little Wing.
0: А, наверное, это было как контрапункт. Вдруг возникает эта вот красота.
3: А я же говорил, дело в том, что для меня там не было мелодии. Что слушать-то? С одной стороны, какой-то речитатив такой, причем непонятный. Ты, кстати, понимаешь, что ты это спеть не сможешь, имеется в виду, повторить. Не впечатлила абсолютно игра гитарная, потому что я слышал, как играет Эрик Клаптон, мне было все абсолютно понятно. И скрин, кстати, было более-менее понятно, но только тогда, когда не зальные варианты. Я крил зальные их штуки, я также это мне говорю, ты послушай, как интересно. Я слушал, и где-то минут через пять у меня начиналась головная боль. Только потом, когда ты начинаешь погружаться в освоение гитары, то есть начинаешь понимать, ага, вот это такой звукоряд, вот это, все. Ты начинаешь понимать ассоциативные связи, как связан бас с гармонией, как гармония связана с мелодией, ну и так далее. Это уже дальше. А когда ты только что слушал песни там... А после этого тебе... Все, это слушать, на мой взгляд, было невозможно. Поэтому, Алексей, тут ничего удивительного в этом нет.
0: Да, я уже в серьезном возрасте дошел до понимания. Поднялся, возрос над самим собой, чтобы достигнуть вот этого осознания величины самого Джимми Хендрикса, его музыки, которую действительно объяснить-то невозможно. Нужно в нее проникнуть и раствориться в ней.
3: И интересный момент насчет проникнуть и раствориться. У него есть такая штука в этом альбоме, называется «House Burning Down». Крайне интересная штука с точки зрения гитарной игры. Дальше с точки зрения записи и с точки зрения, может быть, даже композиции. Она сделана очень интересно.
0: Это, наверное, самая такая роковая, кстати, вещь на альбоме.
3: Да, и, кстати, когда послушаешь на ней гитару, вот она как раз пропущена через все эти эффекты, про которые я говорил. Лесли, там дисторшн, он играет как раз на стратокастере своим вот этим звуком, и ты просто действительно ощущаешь какое-то, получаешь ощущение, не знаю, пламени, чего-то такого, просто пожар.
0: Кстати, у него все время стремление к этому пожару, fire, house burning down, то есть он какой-то пироман вообще, он же гитару-то сжигал,
3: но
0: гитар...
3: В общем, да.
0: Давайте сейчас послушаем песню House Burning Down из альбома Electric Lady Land группы The Jimi Hendrix Experience на рок-арсенале программе Rock and Talk.

0: House Burning Down, так называлась прозвучавшая песня в исполнении The Jimi Hendrix Experience группы Jimi Hendrix, о которой мы сегодня говорим с Николаем Григорьевым.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: В этом альбоме есть еще одна композиция, конечно, которую мы прослушать не сможем.
0: Это самая длинная композиция.
2: Потому что она там 13 альбома. Минут, 1983 год.
0: А, Мирман, ты это имеешь в виду, да. Но это, кстати, композиция написана по следам романа Орвелла 1984. Да. И это говорит о том, что Джимми был вообще увлеченным книгочеем. То есть можно сказать, что он вообще читал всю фантастику подряд, и плюс еще антиутопии, да, Орвелла и всех других. Ну, и вот все это в его песнях как-то отражалось.
2: Вот этот момент, что в 1984 83-й и водяной, в которого я превращаюсь, вообще про такую страну подводное, там что-то такое непонятное. И действительно, композиция сложно скомпонована, но с точки зрения мелодии там как таковой расширенной, она отсутствует. Но зато есть вот это вот какое-то богатство красок. Это очень интересная вещь.
3: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiautoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111. 667-807-79. Акция до конца августа.
4: Белджи. Надежность в движении.
5: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
6: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
7: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk
3: на Рок-Арсенале.
7: Встречайте.
0: Мы продолжаем наш разговор с екатеринбургским музыкантом Николаем Григорьевым. Сегодня мы беседуем о творчестве великого гитариста Джимми Хендрикса.
2: Но, тем не менее, знаменит, по-моему, этот альбом еще тем, что там есть один из хитов, который, по-моему, играют тоже, особенно рок-музыканты, все, кому не лень, который называется «Voodoo Child», вот
0: «Slight Return», да. Неожиданное легкое возвращение.
2: Легкое возвращение к той самой Voodoo первой Child, композиции, да, «Voodoo Child».
0: Опять же, колдовские какие-то моменты, ребенок Вуду.
2: Это не наше колдовство, это не наши ведьмы. Это там какая-то вот эта вот у них черная, совершенно непонятная магия там. Все эти куриные латки там, кровь. Там и так далее, это какие-то полуафриканские забытые штуки, и либо наоборот, те верования, которые из Африки были принесены на острова в Америку, но как бы приобрели
0: они
2: вот такую
0: потом приобрели
2: вот
0: некие другие формации, как бы на Ямайке, все эти зомби появляются.
2: Да, что-то вот.
0: Да, и, кстати, это все проникло в блюз, и Howlin' Wolf, и Muddy Waters.
2: Да, это все присутствует, но самый важный момент, как бы то, что сделал с этим Вуду Джимми, потому что на деле не было бы этой вещи, никто бы про воду, наверное, ничего бы и не знал. Но так весь мир практически узнал, что есть... На полном серьезе. Я когда услышал это, вот уже будучи как бы музыкантом, когда я играл, я понимал, что то, что играется, это довольно интересно уже к тому времени. Но что такое вуду? И потом мне уже объяснили, что вуду – это вот там что-то вот такое, вот оно, какая-то первобытная религия там.
0: Верование каких-то духов.
2: Да, верование, языческие там верования, причем не наши, а там какие-то это...
0: Африканские.
2: Благодаря этому весь мир, а так как Хендрикс был популярен, в общем, во многих местах в то время, все уже узнали, что такое вуду.
0: Ну, давайте послушаем все-таки эту композицию знаменитую. Наверное, это визитная карточка Джимми Хендрикса.
2: Да, практически.
0: Называется она «Voodoo Child Slight Return». На Рок-Арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Voodoo Child's Slight Return называлась прозвучавшая композиция в исполнении Джимми Хендрикса и его группы. Сегодня мы говорим о Джимми Хендриксе с екатеринбургским музыкантом Николаем Григорьевым.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: У него интересный момент как раз здесь, почему. Вот то, что он играет. На квакушке, которая...
0: А, да-да, вау-вау, конечно.
3: Когда он играет... Здесь говорят вау-вау-вау-вау. Квакушка здесь один из ключевых моментов. Вот в этой вещи без квакушки. Ну или как педаль вау-вау. По-нашенски это тогда звучало квакушка.
0: Ну это понятно.
3: Но квакушки. И могу сказать, что весь альбом этот Electric Ladyland действительно был каким-то новым словом для тех времен, особенно в Америке. Потому что отличительный момент какой? Если мы возьмем рок в целом, достижения американских музыкантов в нем на самом деле не такие большие, как английских. На начальном этапе это были, естественно, Элвис Пресли. Ну, я не буду перечислять там Литла Ричарда, Чака Берри. Это величины немножко другого масштаба. Но для Европы это было действительно интересно. Но вот, начиная с Битлз, практически все новаторские вещи, они происходили на территории Great Britain, Великобритании.
0: Ну, это точно.
3: Да. А в Америке почти не было. Ну, до тех пор, пока не появилась группа Creedence Clearwater Revival, Country Rock так называемый. Но это удивительные, конечно, ребята.
0: Мы, кстати, с тобой еще поговорим потом как-нибудь о Creedence.
3: Да, вот это абсолютно отдельная группа. И вдруг неизвестно откуда взявшийся человек из Сиэтла, то есть Джимми Хендрикс, у себя бы в Америке ни хрена бы он, прошу прощения, не достиг. Приехав в Англию и вернувшись сюда с обратным билетом.
0: Но в другом статусе.
3: Да, в другом статусе. Ну, типа того, что да, что тут говорить-то, да. И ключи от Сиэтла вручили, и там показали парта, на которой он сидел. Вот тут вот сидел Джимми Хендрикс в школе там.
0: Да,
3: ну,
0: да,
3: там
0: да.
3: Много всяких вариантов было. И для американцев этот статус был важен. Ну, конечно, еще группа Дотсона играла какую-то роль, я имею в виду, в Америке. Я понимаю, что многие скажут, нет, а как же там взять Лу Рида? Ну, Лу Рид и Джимми Хендрикс — это рядом не стоящие категории. Лу Рид — это для продвинутых ботаников, условно говоря.
0: Это там уже совсем другое,
3: да,
0: направление.
3: Это... А Джимми Хендрикс — это действительно суперзвезда, который на огромном количестве фестивалей.
0: Вот об этом мы должны сказать, что он был шоуменом, он из себя представлял действительно рок-звезду, он стремился сделать шоу незабываемым, чтобы люди, выходя с концерта или фестиваля, помнили только о нем, что, собственно,
3: ну,
0: и происходило.
3: Да?
0: Он,
3: ну...
0: забил всех на Монтерее, всех, даже мама, сын, папа.
3: Это понятно. Значит, с этой точки зрения могу сказать одно. Зальные выступления Джимми — это отдельная история, вообще к альбомам отношения не имеющие. Когда я столкнулся в 90-е годы, когда стала появляться литература, до этого ее было доставать довольно сложно, различные воспоминания, переведенные книги и так далее. Воспоминания, что Клаптон, когда позвал Хендрикса и сказал, ну, давай тут сыграем, то сыграешь с нами пару вещей. Тот говорит, да, сыграем. Типа того, что Клаптон ушел, ну, практически. В фильме показывают, что он просто потерянный.
0: Потерял дар речи.
3: Он просто хотел потерять дар речи, там поставил гитару, там и вообще все, я уже играть там не могу. Реальная картина, на самом деле, как я себе представляю, другая. То есть Клаптон не говорит о том, что же произошло. Если послушать выступления Крим живые, да, и живые Хендрикса, я могу сказать, отличия, ну, минимальные, естественно, по манере. Клаптон играл великолепно. Если послушать, допустим, Wheels of Fire, зальную часть, потрясающе. Если послушать Volume 2, зальный альбом Cream, все в порядке. Там великолепное соло, потрясающая игра. Но если мы посмотрим видео, то картина будет абсолютно другая. Ну, подумаешь, стоит Клаптон с закрытыми глазами, ну, и играет все вот это.
0: А он не был шоуменом никогда,
3: вот,
0: кстати.
3: Вот, он не был шоуменом. Когда мне дали послушать выступление Джимми Хендрикса на Монтерее, ну, я ничего такого, я думаю, что там какие-то аплодисменты, ну, играет, да играет. Ну, ничего такого. Абсолютно, но когда я это
0: видишь,
3: увидел...
0: Видишь картинку, как он зубами и всеми частями тела там пытается что-то сделать.
3: Когда он делает кувырок, допустим, там, понимаешь, да, потом там поджигает, я думаю, да. Постоянные у него какие-то движения. Любопытно, что в глубоком детстве, когда цирк находился не на том месте, где вот у нас, здесь, он немножко... Он находился на Куйбышево, но в другом месте. Был деревянный, я ходил на выступление. Я помню, что выступал один цирковой балалайчник. Я могу сказать, Джимми Хендриксу до этого балалайчника не дорасти. расти, потому что он подбрасывал балалайку над головой. Он играл между коленями, забрасывал на спину там куда угодно. Он вытворял любые абсолютно вещи. И при этом звучало, такие номера были известны испокон веков на самом деле, что называется до советской власти. То есть балалайчники там, гитаристы там придумывали в присядку там одновременно на гармошке играл и в присядку плясал. В Америке шоу это единственное, что умеют делать американцы, на мой взгляд. Это очень хорошо. Ну, помимо этого, конечно, я шучу. Но шоу для них это самый важный момент.
0: Конечно.
3: И поэтому, если мы посмотрим записи 30-х, я не знаю, там, 40-х годов гитаристов, не знаю, исполнителей на губной гармошке, на мандолинах, на чем угодно, мы увидим такое, что думаешь, что он играет, а он ничего особенного не... То он гармошку так сделает, то под руку засунет, то из-под локтя, то как-то еще там все это. При этом вылупив глаза, там, да, допустим, высунув язык, что, в принципе, Джимми делал очень много. То есть, играя на гитаре, он высовывал язык в зал. Это и есть то, что называют шоу. Естественно, Эрика Клаптона это просто прибило. Как я себе представляю, вышел чувак, который играет примерно то же самое, но весь зал. Кстати, весь зал-то, насколько я помню, по воспоминаниям вот этого вот выступления, его скрим, там зал не весь отреагировал положительно. Там некоторое количество людей говорили, что это за дерьмо такое вот это.
0: Что это происходит?
3: Что происходит?
0: Какофония вместо музыки.
3: Это что такое? Нет, даже по поведению. Это
0: ну
3: что?
0: Да, то есть так нельзя играть.
3: Так нельзя. Это что это? Понимаешь, да? А для других впечатлений, говорю, вот типа того, что Jesus Christ. То есть такое, что это вообще непонятно, что это.
0: Музыкальная эксцентрика.
3: Да.
0: Я предлагаю сейчас обратиться к альбому Band of Gypsies. Это был последний альбом при жизни Джимми Хендрикса. И там как раз зальная запись. В зале Fillmore East в новогоднюю ночь. С
3: 69-го на 70-й. Тимич Митчелл там еще присутствовал.
0: Тимич Митчелл был, да.
3: Еще на Вудстоке он был.
0: Да, кстати.
3: А и там куча этих всяких людей.
0: И других каких-то.
3: Да, и других каких-то людей.
0: Сессионных музыкантов.
3: Сессионных музыкантов, да.
0: Мы послушаем фрагмент композиции, который называется Who Knows? The Band of Gypsies на Rock Arsenal в программе Rock and Talk.

0: прозвучал фрагмент композиции Who Knows группы Band of Gypsies. Это группа Джимми Хендрикса, о котором мы сегодня говорим с екатеринбургским музыкантом Николаем Григорьевым.
1: Rock and Talk на Рок-Арсенале.
2: И вот здесь сразу же слышно, насколько по-другому звучит его гитара в зале. Да. Во-первых, он использует совершенно другие усилители. Это фирма Marshall. И причем, как было написано в шутку, настройка Хендрикса такая, все ручки вправо. Просто все вправо закручено и все. Обычно он использовал три стека. Три маршаловских усилителя запараллельных. Не один, а три. Они были вместе. Все были повернуты направо, то есть на максимальную мощность. А управлял громкостью он на гитаре, на своей. И вот эти вот нежелательные моменты, так называемые фидбэки, то есть обратная связь. Когда ты дергаешь струну, и у тебя начинает с усилителем она визжать. Он это использовал как одно целое. Первый фидбэк, который я услышал, как я потом понял, откуда он взялся, это песенка Beatles «I Feel Fine», которая там идет там... Вот эта гитара завязалась с колонкой. А потом сразу же вступает это... Вот из этого вырастает. Так вот, это Хендрикс сделал одним целым. Эти фидбэки, когда ему нужно было, он поворачивался лицом к усилителю вместе с гитарой, и происходила вот эта вот чудовищная завязка, которая никаким образом ему не мешала, а наоборот помогала. Кстати, вот следующие вещи, которые, допустим, будем слушать фрагмент Machine Gun, его соло начинается именно вот этого с чудовищно длинного фидбэка. То есть он начинает свой соло, оно у него тянется, звук не прерывается. Потом снова продолжает снова и только потом начинает играть. Здесь же в Who Knows это момент, я бы сказал, такой, с одной стороны, фанк, с другой стороны, это вообще момент близкий к джаз-року. Почему? Потому что он не играет вот так вот. Он играет... И Бадди Майерс... Это то, что в то время еще не все использовали на полном серьезе. Такой ритм можно было найти, ну, в группе Чикаго, американская, кстати, да, джаз-роковая группа. Там это могло еще быть. «Кровь, пот и слезы», БСТ, ну, каких-то. В соул это использовалось. И вот этот момент, а Бадди Майлз, насколько я помню, был исполнителем в соул, причем очень хорошим исполнителем. Бадди Майлз – это барабанщик. Но любопытно, что у него барабаны были настроены не как у Мич Митчелла. Они были настроены очень высоко. Это в какой-то степени, можно сказать, такая предтеча. Предтеча чего? Если мы послушаем группу Police, то барабаны настроены приблизительно так же высоко. Как это ни странно, это спустя уже получается там 12 лет. Но вот этот вот абсолютно четкий ритм, который звучит, да, и басист играет все время одну и ту же фигуру. А на фоне нее Джимми Хендрикс играет свои блюзовые соло. Именно блюз, он никуда не отклоняется. И звучание приобретает такую магическую штуку, потому что повторяющийся ритм, повторяющаяся басовая фигура на фоне этого все идет. И они еще перекликаются голосами that I know, там, I don't know. Все как положено. Звучание этого альбома намного более черное, чем все, что вообще было до этого у Джимми. Альбом называется Band of Gypsies, то есть цыганский оркестр. Когда ты смотришь на то, как выглядит Джимми Хендрикс на сцене, это просто попугай. Цыган, я не знаю кто, латинос. На нем все цветное, рубашка, брюки, жилетка, платок на голове, там все что угодно. Это привлечение внимания. В целом-то получается это все вместе, именно как цыганская вот такая, да, вот компания.
0: Цыганский табор. Он назвал свою группу, выйдя в Вудстоке на сцену. Кстати, о Вудстоке мы должны сказать.
2: Обязательно.
0: Он сказал, что вот со мной банда цыган.
2: Банда цыган, да, да, да.
0: Вот сюда и все, собственно, и пошло.
2: То есть не оркестр цыган? Банда.
0: Давайте послушаем соло из композиции Machine Gun, что вообще в переводе означает пулемет, ни много ни мало, то есть антивоенная композиция.
2: Но это, кстати, одно из великих соло Хендрикса, вот да. Действительно великих, то есть оно композиционно не такое сумбурное, как обычно. Он, когда ее представляет, он говорит о том, что приветствует солдат, которые сражаются в Чикаго, в Милуоке, там, во Вьетнаме. О чем он говорит, я не совсем понял вообще. То есть он, кого он имеет в виду?
0: И тех, кто против войны.
2: Те, кто за войну. Причем любопытно, что когда у него спрашивали, он говорил: ребята, вы не понимаете, если вот во вина, и это коммуняки там всех замочат. Он, когда говорят,
0: когда
2: что он там антивоенный,
0: да, вы тогда поймете.
2: Он просто говорит: вы что, там

0: Gypsies 70-го года, последний альбом, который вышел при его жизни. Сегодня мы говорим о творчестве Джимми Хендрикса с Николаем Григорьевым. Rock
1: and Talk на рок-арсенале.
0: Но мы с тобой все-таки несколько отвлеклись и пропустили такое великое событие, как Вудсток в 69-м году. Да. В августе он состоялся, и Джимми Хендрикс там был, ну, не просто главным исполнителем, да, не просто хедлайнером. Он был уже тогда легендой, и его выступление ждали все. А оно состоялось тогда, когда уже почти все разбежались, уже просто не было сил там сидеть под дождем в грязи. Из почти 400 тысяч человек осталось 30.
2: Но зато где-то так, да.
0: Все они получили просто невероятное удовольствие, невероятное потрясение, когда вышел все-таки Джимми Хендрикс в белой рубашке, с белой гитарой.
2: По поводу Вудстока, чтобы не было вредных иллюзий, хедлайнерами там были Creedence Clearwater Revival с самого начала. До тех пор, пока они не согласились, никто на Вудсток не ехал. А уже к ним стали прицепляться вот эти, там Джефферсон Аэроплан, там все остальное. И только потом уже появился Хендрикс. Он действительно появился в самом конце, он, по-моему, получил самый большой гонорар.
0: Самое главное, конечно, выступление все равно было Джимми Хендрикса.
2: Конечно, потому что оно было эпохальным с той точки зрения, что он там сыграл одно произведение, которое называется
0: «Звездно-полосатый флаг». Он завершал свое выступление именно этим потрясающим совершенно исполнением гимна Соединенных Штатов.
2: Соединенных Штатов, все
0: и
2: верно.
0: В этом его вариации это звучало не то чтобы как гимн, а как антигимн.
2: Как антигимн, да. Как антигимн, я не знаю, Соединенным Штатам или цивилизации, или чему-то угодно.
0: В принципе, да, антигимн, что куда мы вообще идем, ребята?
2: Он начинает с мелодии. Причем обычно этот гимн, насколько я помню, играется в тональности си бемоль. Он играет, ну, для гитары у него там, по-моему, ми или в ми бемоле, неважно. Вот это па-да-да-да-да-да-да-да. Вот он начинает играть. Потом звуки начинают расстраиваться, рассыпаться и превращаются в какофонию. Просто визжащую. Он использует рычаг, где вот возникает ощущение как раз, что вот эти вот бомбардировщики куда-то падают, напалм льется, тут все что угодно. И потом, когда это потихоньку опять начинает все собираться и заканчивают, ну, классический пам-пам-пам. Спустя где-то, наверное, лет 10 я послушал, ну, уже был более или менее подкован к этому времени, потому что слушал уже и фри-джаз, что немножко сложнее, чем то, что сделал Хендрикс. И я понял, что да, действительно, картинка такая. А вот когда я увидел саму картинку вот этой толпы, которая так смотрит, буквально в смысле с открытым ртом, типа с изумлением, что происходит-то вот. У людей непонятно, то ли размышление. Америка страна консервативная, там этот гимн. Вот у нас не знают гимн России, там каждый знает слова гимна Соединенных Штатов и поет его. И вдруг тебе на глазах эту картинку меняют. Поэтому у людей вот это вот
0: шоковое состояние.
2: Состояние шока.
0: На рок-арсенале в программе Rock and Talk Джимми Хендрикс с гимном Соединенных Штатов Америки Star Spangled Banner, то есть звездно-полосатый флаг.

0: гимн Соединенных Штатов «Star Spangled Banner» прозвучал в исполнении Джимми Хендрикса. Сегодня мы говорим о Джимми Хендриксе и его творчестве с екатеринбургским музыкантом Николаем Григорьевым.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Мы должны еще сказать о тех альбомах, которые выходили после.
3: Альбомов было действительно очень много, и непонятно скомпонованных, непонятно какие записи, откуда они брались там, то другое. У меня их, по-моему, штуки три есть таких, вот я в свое время собирал. Там были интересные вещи. Но, кстати, вот с этого альбома «Cry of Love» там есть еще интересная вещь, такая странная, она называется «Drifting».
0: Дрифтинг, да, кстати, я про нее тоже хотел бы сказать, потому что ассоциации с этой композицией есть и у Beatles, есть и у Fleetwood Mac, композициях, соответственно, Sun King и Albatross.
3: Да, все верно, это похоже. И вот этот дрифтинг, действительно, там такое какое-то, когда он, вот это все звучит, вот ты просто ощущаешь зеленую воду морскую, вот солнце, дрейф какой-то, вот жара вроде бы. Я не знаю, такие ассоциации вот с этой музыкой, когда ее слушаешь, а песня очень странная, слов в ней практически нет.
0: Да,
3: то есть вообще по минимуму.
0: Просто некое представление о каком-то идеальном мире, что ли. И, на мой взгляд, это не то чтобы сам Хендрикс, и вот его характер в этой песне.
3: Ну, да,
0: это одна из сторон его характера. Но, тем не менее, это, наверное, самая такая божественная его сторона.
3: Ну, такая светлая песня, сама светлая.
0: Я предлагаю этой песней закончить наш сегодняшний разговор.
3: Кстати, да, может быть, эта песня действительно, на мой взгляд, наполнена светом. Вот я уплываю. Куда я уплываю?
0: Да.
3: Sail Away. Вот эти вот звуки такие, то есть ты понимаешь, куда-то.
0: Туда, куда ушел Джимми Хендрикс, не пойдет никто, как спел бы наш рок-гуру. Итак, Джимми Хендрикс на рок-арсенале, в программе Rock and Talk, композиция Drifting. Сегодня мы говорили о творчестве Джимми Хендрикса с екатеринбургским музыкантом Николаем Григорьевым. Спасибо, Коля, что пришел.
3: Тебе спасибо, приглашай в следующий раз, поговорим еще о чем-нибудь.

0: «Рок Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
2: Добрый день. Россия нарастила удары по предприятиям Украины в ответ на удары ВСУ по гражданским объектам в России. Об этом сообщил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. По словам президента, речь о 40-дневной кампании ударов по России, объявленной Владимиром Зеленским. Как сказал Путин, киевский режим сам открыл ящик Пандоры, начав удары по объектам экономики. Российские ответные удары более разрушительные, чем удары ВСУ, заявил президент. Также Путин сказал, что российские войска нарастили темпы наступления и уверенно решают задачи СВО, передает БФМ. Сегодня в Екатеринбурге завершает работу международный книжный фестиваль «Красная строка». В программе последнего дня дискуссия с участием рок-музыкантов и писателей на тему «Книга рок-драйв». Спикерами выступят Лев Наумов, Владимир Шахрин, Александр Пантыкин, Дмитрий Карасюк, Александр Кушнир. Анна Матвеева сегодня презентует свою книгу «Горожане. Удивительные истории из жизни людей города Е», в основе которой истории известных екатеринбуржцев. После нее свою книжку «Копия веры» представит Катя Качур. Завершат вечер концерты «Аполло Джайз» и «Биллис Бэнд». Во всех троллейбусах и в новых трамваях Екатеринбурга заработал еще один способ оплаты проезда по геолокации. О завершении первого этапа внедрения этого сервиса сообщили в мэрии. Сервис позволяет оплатить поездку в любой точке транспортного средства без помощи терминала или QR-кода. Чтобы внести плату, нужно включить Bluetooth, открыть приложение e-карта и выбрать в нем способ оплаты и оплатить по геолокации. После чего устройство автоматически определит транспортное средство, маршрут. Затем нужно просто согласиться на оплату через СБП. В небе над Екатеринбургом заметили вереницу ярких огней. Они летели непрерывной линией. Их видели в разных городах страны. На Урале за светящимися точками наблюдали в разных районах Екатеринбурга, а также в Асбесте и Полевском. Предположительно, это спутники Илона Маска. За сутки до этого компания SpaceX вывела ракетой Falcon 9 на орбиту 27 старлинков. Такая же вереница спутников уже пролетала над Екатеринбургом летом 2024 года, напоминает портал 66.ru. В Сингапуре запустили первый сервер, работающий на живых человеческих клетках мозга. Их выращивают из человеческих стволовых клеток и размещают на специальной матрице электродов. Из 20 таких биокомпьютеров собрали серверную стойку, в которой в общей сложности 16 миллионов нейронов. Ее хотят использовать для развития искусственного интеллекта. В первую очередь это делают, чтобы экономить на электричестве. Обычный ИИ-сервер может потреблять более 100 кВт. А биокомпьютерный в 100 раз меньше. Доллар на выходные 82.92, евро 96.86.
1: Информация на правах рекламы.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
1: Музыка мирового класса. Рок Арсенал 104.5 FM.

0: Реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+. Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50». Плюс. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-779. Акция до конца августа.
2: «Белджи». Надежность в движении.
3: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
4: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишите.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня»

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты». Wow, I feel good.
1: Рок-арсенал.

0: Рок Арсенал.
1: Окей.
0: 104.5.
2: Национальный продукт.
0: На Рок-Арсенале.
3: Роман Рябцев при поддержке Найка Борзова и Сергея Мазаева с современной зальной версией песни группы «Альянс» «Дайте огня».

0: Рок Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. За ночь над Россией уничтожены 328 украинских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны. Беспилотники были сбиты над 18 регионами, а также Азовским и Черным морями. В Оренбурге обломки БПЛА упали на территорию логистического комплекса «Озон». Оттуда эвакуировали 300 человек, пострадавших, по предварительным данным, нет. Работа склада приостановлена, сообщили в компании. Екатеринбуржцы продолжают жаловаться на отсутствие горячей воды или ее плохое качество. Как пишет портал Е1, по состоянию на вчерашний вечер такие жалобы поступали с Уралмаша, Вторчермета, других районов. Люди пишут, что горячей воды либо нет, либо она идет из крана холодная и грязная, цвета шоколада и других оттенков. Некоторые горожане жалуются на слабый напор и неприятный запах горячей воды. В Свердловской области становится больше приезжих из Индии. Об этом сообщил на круглом столе Уральской ассоциации туризма генеральный консул Индии в Екатеринбурге Дебабрата Чаттопадхьяй. Он отметил, что на Урал едут в основном студенты и рабочие, пишет агентство ЯН. По словам индийского дипломата, например, в РЖД работает около 400 граждан Индии. В октябре этого года авиакомпания «Уральские авиалинии» планирует запустить прямые перелеты из Екатеринбурга в Нью-Дели. Планируется, что рейсы будут 3 раза в неделю. Фестиваль гик-культуры «ГикКон» в следующую субботу, 29 августа, пройдет в парке Маяковского. По словам организаторов, на один день Екатеринбург превратится в мультивселенную развлечений и увлечений, объединяя поклонников поп-культуры всех возрастов и интересов. Хедлайнером фестиваля в этом году станет актер Тихон Жизневский, звезда фильмов про майора Грома, а также актеры дубляжа Иван и Анастасия Жарковы, озвучивающие героев киновселенной Марвел. Начало фестиваля с 10 утра, вход свободный. Средний род слова «кофе» может стать нормой русского языка. Это логично с точки зрения языка, который стремится к унификации. Слова, оканчивающиеся на «о» и «е», «солнце», «море», «окно», «дело» и так далее, традиционно относятся в русском языке к среднему роду. Такое пояснение РИА Новости дала филолог Светлана Гурьянова. По ее словам, некоторые заимствования, такие как пианино, какао, пальто, тоже изначально были мужского рода, а затем перешли в средний. Кофе мужского рода почему-то было выбрано маркером грамотности, поэтому у этого слова процесс перехода в средний род медленный и сбивчивый. Доллар на выходные понедельник 82.92, евро 96.86.
0: Информация на правах рекламы. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный». Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
2: Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+. Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiautoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+. Плюс. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
2: «Белджи». Надежность в движении.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
3: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».

объятий, и взгляд мой устремится в высоту, где ветер облака придумывает платье. И я узнаю птиц на голубом и белом. Теперь я здесь, я им не снюсь, и мне не надо быть отчаянным и смелым. Так все.

цены сокровищ. Эх, знали бы вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблоко в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

0: Рок Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синар Девелопмент».
1: Добрый день. Россиян предупредили о мошеннических схемах перед запуском цифрового рубля. Аферисты могут звонить от имени Центробанка и уговаривать срочно перевести накопления в цифровые рубли для сохранности. Об этом РИА Новости рассказал эксперт Сергей Щербаков. По его словам, в первую очередь стоит опасаться звонков с требованием срочно что-то перевести или подтвердить кодом из СМС. Угрозу также представляют фишинговые сайты и приложения-клоны, имитирующие кошелек цифрового рубля, и фейковые QR-коды, подменяющие платежные коды в магазинах. В Екатеринбурге 52-й и 62-й автобусы неожиданно сменили маршрут. Теперь они не едут по Зоологической, а в обоих направлениях проезжают через Серафима Дерябина и Волгоградскую. Людей не предупредили заранее. И на Московской все сидят, ждут автобусы, сообщил один из пассажиров. В администрации порталу Е1 подтвердили, что схему движения действительно пришлось поменять из-за ремонтных работ. Как надолго все это, не уточняется. Ранее аналогичная ситуация произошла с автобусами номер 49 и 84. Они стали проезжать мимо нужных остановок, хотя заранее об этом никто не предупреждал. На Среднем Урале дорожают новостройки. С начала года поднялись в цене на 4,9%. Только за июль стоимость первичного жилья увеличилась на 0,8%. Таковы данные рынка недвижимости, пишет «Комсомольская правда». Средний Урал вошел в десятку субъектов России по объему строящегося жилья, но динамика роста цен в регионе оказалась чуть выше общероссийской. В среднем по стране новостройки за 7 месяцев прибавили в цене 4,3%. Это данные Дом.РФ. Международный кинофестиваль дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая» пройдет в Екатеринбурге с 29 августа по 3 сентября. В конкурсной программе 12 российских и 12 зарубежных фильмов. Впервые в этом году проводится конкурс анимационных лент. На фестивале запланированы также образовательная программа, деловые дискуссии, спецпоказы. Вход на все мероприятия бесплатный. Регистрация будет открыта на сайте «Одной шестой». В Китае человекоподобный робот по имени «Молния» побил мировой рекорд в беге на 100 метров. Это произошло в ходе тестового забега 22 августа. Робот преодолел дистанцию за 9,32 секунды. Об этом сообщает агентство ТАСС. Таким образом, машина превзошла мировое достижение легендарного бегуна Усейна Болта, который держал рекорд на 100-метровке с августа 2009 года. И это было 9,58 секунды. Максимальная скорость «Молнии» на дистанции достигла 14,5 метров в секунду. Также утверждается, что робот способен прыгнуть на 2 метра в высоту. Доллар на выходные понедельник 82,92, евро 96,86.
0: Информация на правах рекламы. Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
2: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Правильная декорация на сайте наштучкодом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.

0: Реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50». Плюс надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
2: «Белджи». Надежность в движении.
3: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
4: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
5: Полчаса без рекламы.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: «Арсенал». Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Здравствуйте. В администрации президента прокомментировали вопрос о возможных переговорах президентов России и США на саммите АТС. Если Владимир Путин и Дональд Трамп будут присутствовать на саммите АТС в Китае, они неизбежно встретятся, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. Дипломат добавил, что до масштабного мероприятия в Шэньчжэне еще много времени, и в планах российского президента стоят немало крупных событий. Саммит АТС пройдет в китайском Шэньчжэне 18 и 19 ноября, пишет «Коммерсант». Начало новой недели в Свердловской области будет теплым. В понедельник и вторник на Урал придет теплый антициклон с европейской территории России. В регионе установится преимущественно сухая погода с температурой на 3-5 градусов, превышающей норму конца сентября. Дневные температуры составят от плюс 21 до плюс 26. Дождливая погода при этом вернется на Средний Урал уже к концу рабочей недели, принеся с собой последние летние грозы. К 1 сентября похолодает до плюс 13, сообщает Уральский гидрометцентр. В Екатеринбурге на целую неделю запретили перевозку опасных грузов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Денис Паслер. Ограничения будут действовать в сентябре, в дни проведения Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, и коснуться ЕКАДа и Кольцовского тракта. По этим дорогам с 11 по 17 сентября нельзя будет перевозить взрывоопасные грузы, радиоактивные, отравляющие вещества, а также вооружение и боеприпасы, пишет портал «Яди». Россиянам начали реже отказывать в автокредитах. В июле этого года показатель составил 67% против почти 78% год назад. По данным Национального бюро кредитных историй, чаще всего в автокредитах отказывали жителям Алтайского края, Иркутской, Кемеровской и Новосибирской областей. Чаще других купить машину в кредит при этом можно в Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Чувашии, Вологодской области и Москве, пишет «Автору онлайн». В мире растет интерес к судоку, головоломкам и бумажным задачникам. Как пишет РБК, газета «Вашингтон-Пост» выпустила несколько материалов о когнитивных тренировках и занятиях, которые помогают переключиться от постоянной цифровой стимуляции. Во Франции этим летом вырос интерес взрослых к учебным тетрадям с математикой, историей и даже грамматикой. Интерес к судоку, кроссвордам и логическим тетрадям усилился и у россиян. Официальный доллар на выходные 82,92, евро 96,86.
1: Информация на правах рекламы.
3: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
4: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
5: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Музыка мирового класса.
7: Creedence Clearwater Revival. There's a place up here and I'm going. AC/DC. Cheers и

0: Rock Music.
1: Rock Arsenal. 104.5 FM.
2: Rock Arsenal. Rock Arsenal.

0: реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 101. 667-807-79. Акция от конца августа.
2: Белджи. Надежность в движении.
3: Скоро вся страна потратит миллиарды рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
4: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Канадский герой Брайан Эдамс с патриотическим манифестом «Канада не будет 51-м штатом».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синар Девелопмент».
1: Здравствуйте. Президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с топливом в российских регионах. Правительство должно держать под контролем происходящее, заявил глава российского государства. Также Владимир Путин отметил, что не все вопросы на топливном рынке решены, но они решаются, цитату приводят федеральные СМИ. Также президент добавил, что вопрос перед выходными обсуждал на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Продолжает работу и спецкомиссия, созданная при правительстве. Пожарную тревогу объявляли сегодня в торговом центре «Гранат». Информации об эвакуации посетителей не было, а вот пожарные оповещатели было слышно не только в самом торговом центре, но и в окрестных жилых высотках. Об этом пишет КП «Екатеринбург». В администрации торгового центра журналистам сообщили, что никаких происшествий в здании не было и произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации. Туристический объект стоимостью 5 миллиардов рублей планируют построить в Сысерте. Участок земли для него уже выставили на торги по КРТ. Как пишет «Деловой квартал», власти Сысерте планируют заключить договор комплексного развития на участке между трассой М5 «Урал» и гольф-курортом «Пайн-Крик». Срок реализации проекта 15 лет. Участок, выделенный под строительство курорта, перевели из лесного фонда в категорию рекреации, что позволяет на этой земле вести капитальное строительство. Энергетики начали восстановительные работы после урагана в Псковской области. Как пишет «Интерфакс», из-за обрыва ЛЭП и падения деревьев без света остались более 40 тысяч жителей региона. Это 3 тысячи населенных пунктов по всей Псковской области. Последствия непогоды устраняют более 150 специалистов. На помощь к ним до конца дня прибудут энергетики из Архангельска, Карелии, Вологды, Коми и Ленинградской области. В Босфоре несколько часов назад завершился межконтинентальный заплыв. Участие в ежегодном мероприятии приняли 2500 пловцов из разных стран. Как пишет РИА Новости, в этом году почти в полтора раза сократилось количество спортсменов, которые представляют Россию. Маршрут межконтинентального заплыва составляет 6,5 километров. Начинается на азиатской стороне Стамбула, а заканчивается на европейской стороне города. В этом году организаторы усилили меры безопасности, обязав каждого спортсмена получить яркий буй, который нельзя не использовать под угрозой дисквалификации. Официальный доллар на выходные понедельник 82.92 и евро 96.86.
0: Информация на правах рекламы. Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
2: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Правильная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.

0: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Плюс. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал. Wow,

0: Рок Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. В российском бюджете хватит денег на все расходы, которые запланированы до конца года. Госказна обеспечена необходимыми ресурсами, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Никаких проблем нет, так все и будет, цитирует главу Минфина СМИ. Как пишет «Коммерсант», дефицит федерального бюджета по итогам 7 месяцев 2026 года составил около 6,5 триллионов рублей. В правительстве заявляли, что это не мешает полноценной реализации бюджетных мероприятий. В Талицком районе сегодня столкнулись «девятка» и «Киа». Как рассказали в госавтоинспекции, пожилой водитель «ВАЗа» не пропустил «Киа», выезжая со второстепенной дороги. В результате в больнице оказались водитель и пожилая женщина-пассажир отечественного авто. Пожилая женщина позже скончалась, сообщили медики. По факту аварии назначен ряд экспертиз, в том числе водителя «ВАЗа» будут проверять на состояние опьянения. В ГАИ Свердловской области в очередной раз призвали водителей быть предельно внимательными за рулем. Гостям международного фестиваля молодежи расскажут об Уральских горах. Это пообещал губернатор Денис Паслер, опубликовав пост в соцсетях. Глава области напомнил, что протяженность гор на территории Свердловской области около 300 километров. Именно горы сыграли важную роль в развитии Среднего Урала как опорного края державы. Сегодня наши горы привлекают туристов со всего мира, по-прежнему покоряя своей красотой и величием. А мы сохраняем уникальное природное наследие, создавая природные парки и заповедники, добавил Денис Паслер, сопроводив пост роликом с видами Уральских гор. Посольство России в Лондоне опровергло утверждение газеты «Таймс» о намерении понизить уровень дипотношений с Великобританией. Падение качества отношений между Москвой и Лондоном произошло по инициативе британской стороны, пишет ТАСС, публикуя комментарии, полученные от российского дип-представительства. В мире растет интерес к судоку, головоломкам и бумажным задачникам. Как пишет РБК, газета «Вашингтон-Пост» выпустила несколько материалов о когнитивных тренировках и занятиях, которые помогают переключиться от постоянной цифровой стимуляции. Во Франции этим летом вырос интерес взрослых к учебным тетрадям с математикой, историей и даже грамматикой. Интерес к судоку, кроссвордам и логическим тетрадям усилился и у россиян. Официальный доллар на выходные 82,92, евро 96,86.
0: Информация на правах рекламы. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный». Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
2: Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Рок-Арсенал. Рок-Арсенал. Рок-Арсенал. Now when I was a little boy.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето, ах, лето».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
2: Здравствуйте. Россия попросила Финляндию запретить митинги перед посольством в день выборов. Соответствующую ноту посольство России направило в финский МИД. Финские дипломаты, в свою очередь, заявили, что в рамках обычной практики проинформированы об открытии избирательного участка в российском посольстве. Он будет работать в дни думских выборов. Россия также попросила финские власти усилить меры безопасности в отношении избирательного участка, включая и возможный запрет на организацию демонстраций. 17-летний подросток пострадал в аварии в Арамиле. Юноша за рулем питбайка не выдержал безопасную дистанцию до автомобиля впереди. В результате столкновения подросток получил травмы и был госпитализирован. В госавтоинспекции напомнили, что питбайки не предназначены для движения по дорогам общего пользования. В отношении мамы пострадавшего составили административный протокол, поскольку в семье знали о покупке сыном питбайка, однако не запретили юноше ездить без прав, пишет КП Екатеринбург. Фестиваль «Красная строка» завершается в центре Екатеринбурга в эти минуты. На главной сцене выступает Apollo Jazz, а финальным в третий день фестиваля будет выступление Billy's Band'а. Сегодня на «Красной строке» Анна Матвеева презентовала книгу «Горожане. Удивительные истории из жизни людей города Е». Также прошли встречи с хедлайнерами и авторами фестиваля. В этом году «Красная строка» сменила привычную площадку в историческом сквере на набережную и скверу театра драмы. Причиной стали работы по замене плитки на плотинке. Обществознание в России с 1 сентября будут изучать только старшеклассники. О внесенных в программу изменениях заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Он объяснил, что подготовленные единые учебники по обществознанию будут плотнее связаны с историей, литературой и географией. Ученики 9 и 10 классов получат новые учебники в текущем году, а 11-классники с сентября следующего года. Бункеры для хранения ценностей богатейших людей мира на случай катастроф строят.

0: В швейцарских Альпах. Об этом сообщает Бильд. Подземные хранилища, по информации РБК, будут расположены на глубине более сотни метров в массиве Брюник. Стоимость аренды одного такого хранилища на 99 лет достигает 1 миллиона евро. Первые контракты уже заключены. Уровень безопасности обещают сопоставимый с хранилищами швейцарского национального банка. Официальный доллар на выходные понедельник 82.92, евро 96.86.
1: Информация на правах рекламы. Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
2: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
1: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Спецвизирование застройщик Sinaradevelopment». Проектная декорация на сайте nashto.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
1: Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты». Wow, I feel good.
1: Рок-арсенал.

0: реклама.
1: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
2: Добрые подробности на dvc.fond.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».

объятий, и взгляд мой устремится в высоту, где ветер облакам придумывает платье. И я узнаю птиц на голубом и белом. Теперь я здесь, я им не снюсь, и мне не надо быть отчаянным и смелым.

величины сокровищ, эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Little Richard. King Crimson.

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104,5 FM. Рок Арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня».
2: Эта история произошла много-много лет назад. И с тех пор

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

Sie stellt sich zur Schau für das Konsumprodukt.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Канадский герой Брайан Эдамс с патриотическим манифестом «Канада не будет 51-м штатом».

0: Рок-Арсенал.
1: Екатеринбург.
0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
2: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты». Wow, I feel good.
1: Рок-арсенал.

зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

Рок-Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-Арсенал.

0: way to heaven.
1: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
2: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».

Эх, знали бы вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ и лопнет кожа яблоко в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».

0: радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Beatles. Dire Straits. Пикник.

Рок-Арсенал. Рок-Арсенал. Рок-Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора, Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

Рок-Арсенал. Рок-Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето, ах, лето».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

0: радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Deep Purple. Depeche Mode. Король и шут.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты». Wow, I feel good.
1: Рок-арсенал.